0: друзья мои, пользуясь этой возможностью, которую мы сегодня имеем,
1: meine Freunde, indem wir diese Möglichkeit nutzen, die wir heute haben,
0: в этот день жатвы,
1: an diesem Erntedankfest,
0: в этот праздник,
1: an diesem Fest,
0: я бы хотел, чтобы мы все обратили наше внимание,
1: möchte ich, dass wir alle unsere Aufmerksamkeit darauf lenken,
0: на наши духовные поля,
1: auf unsere geistlichen Felder.
0: Что мы там сеем?
1: Was sehen wir dort?
0: Что мы там будем пожинать?
1: Was werden wir dort ernten?
0: Бог справедливый.
1: Gott ist ein gerechter Gott.
0: Друзья мои, и мы будем в нашей жизни,
1: meine Freunde, und wir werden in unserem Leben
0: жать ровно то, что мы сеяли.
1: Genau das ernten, was wir auch gesät haben.

0: друзья мои, пользуясь этой возможностью, которую мы сегодня имеем,
1: meine Freundin, den wir diese Möglichkeit nutzen, die wir heute haben,
0: в этот день жатвы,
1: an diesem Erntedankfest,
0: в этот праздник,
1: an diesem Fest,
0: я бы хотел, чтобы мы все обратили наше внимание,
1: möchte ich, dass wir alle unsere Aufmerksamkeit darauf lenken,
0: на наши духовные поля,
1: auf unsere geistlichen Felder,
0: что мы там сеем,
1: was sehen wir dort,
0: что мы там будем пожинать,
1: was werden wir dort ernten.
0: Бог справедливый,
1: Gott ist ein gerechter Gott.
0: Друзья мои, и мы будем в нашей жизни,
1: meine Freunde und wir werden in unserem Leben,
0: жать ровно то, что мы сеяли,
1: genau das ernten, was wir auch gesät haben.

0: друзья мои, пользуясь этой возможностью, которую мы сегодня имеем,
1: meine Freunde, indem wir diese Möglichkeit nutzen, die wir heute haben,
0: в этот день жатвы,
1: an diesem Erntedankfest,
0: в этот праздник,
1: an diesem Fest,
0: я бы хотел, чтобы мы все обратили наше внимание,
1: möchte ich, dass wir alle unsere Aufmerksamkeit darauf lenken,
0: на наши духовные поля,
1: auf unsere geistlichen Felder.
0: Что мы там сеем?
1: Was sehen wir dort?
0: Что мы там будем пожинать?
1: Was werden wir dort ernten?
0: Бог справедливый.
1: Gott ist ein gerechter Gott.
0: Друзья мои, и мы будем в нашей жизни,
1: meine Freunde, und wir werden in unserem Leben
0: жать ровно то, что мы сеяли.
1: Genau das ernten, was wir auch gesät haben.